0: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
1: Девятисотки jsou zpátky. Hit Radio 90.